персонаже. Хотел иметь татуаже, подружовать, звезать свет, пеньки жить, горстями житье брать. Хотел быть песенкаже, хотел иметь полные сале, подружовать, звезда